0: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.
1: Господа офицеры.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
1: Жилой комплекс «Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
2: 505-504, код города 4722.
3: «Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду здоров.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какая уголовная ответственность будет предусмотрена за розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции без лицензии? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
2: Федеральным законом от 26 июня 2026 года номер 188 ФЗ о внесении изменений в статью 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации вводится уголовная ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без лицензии. Наказание за указанное преступление будет аналогично наказанию за производство, поставку, закупку, в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации, хранение табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующие лицензии, совершенные в крупном размере, в особо крупном размере, а также организованной группой. Так, в частности, за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенную в крупном размере, накажут штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо без такового. Настоящий федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Первый транш из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья уже доходит до наших семей, сообщил в своих соцсетях Александр Шуваев. Первые собственники из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Красноярушского округов увидели средства на своих спецсчетах. Всего по этому траншу планируется обеспечить 258 семей выплатами за утраченное жилье. Это те, кто потерял дома из-за атак ВСУ, а также жители, отселенные из пунктов со сложной оперативной обстановкой. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за постоянное внимание и поддержку белгородцев. Напомню, что с начала СВО на жилищные вопросы пострадавших жителей Белгородская область получила уже 36 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта работа не останавливается ни на день. Никого не оставим в беде, написал глава региона. Учетную запись на портале госуслуги теперь можно подтвердить в салонах операторов мобильной связи. Как сообщает пресс-служба Минцифры, подписано соответствующее постановление правительства. В ведомстве указали, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих услугу подтверждения. Также гражданам напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, стандартной или подтвержденной. Последняя дает полный доступ к функционалу госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. В России зарегистрировали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда также предназначен для терапии перекрестной пищевой аллергии. В отличие от традиционного метода ОСИТ, где используются природные аллергены, здесь применили генно-инженерный антиген из неаллергенных компонентов. Курс сокращен. Вместо 30 инъекций всего 3-5. Оптимально делать их осенью, вне сезона цветения. Пока вакцина разрешена для пациентов старше 18 лет. Она прошла клинические исследования и подтвердила безопасность, но применяться должна под наблюдением специалистов. Весь цикл производства организован в России. С приходом холодов водителям пора переходить на зимнюю омывающую жидкость. От ее состава зависит чистота стекол и безопасность. Температура на этикетке показывает точку кристаллизации в лабораторных условиях, поэтому выбирать омывайку стоит с запасом в 5-10 градусов относительно прогнозируемого минимума. На трассе из-за встречного потока воздуха и испарения спирта реальная температура замерзания повышается. Жидкость может замерзнуть прямо в форсунках. Разные незамерзайки смешивать можно, но разбавлять водой нельзя. Цвет жидкости ни о чем не говорит. Пена после встряхивания должна быстро исчезать, а мутность и осадок – признак низкого качества. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая,

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Первый транш из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья уже доходит до наших семей, сообщил в своих соцсетях Александр Шуваев. Первые собственники из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Красноярушского округов увидели средства на своих спецсчетах. Всего по этому траншу планируется обеспечить 258 семей выплатами за утраченное жилье. Это те, кто потерял дома из-за атак ВСУ, а также жители, отселенные из пунктов со сложной оперативной обстановкой. Огромная благодарность

Нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за постоянное внимание и поддержку белгородцев. Напомню, что с начала СВО на жилищные вопросы пострадавших жителей Белгородская область получила уже 36 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта работа не останавливается ни на день. Никого не оставим в беде, написал глава региона. Учетную запись на портале госуслуги теперь можно подтвердить в салонах операторов мобильной связи. Как сообщает пресс-служба Минцифры, подписано соответствующее постановление правительства. В ведомстве указали, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих услугу подтверждения. Также гражданам напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, стандартной или подтвержденной. Последняя дает полный доступ к функционалу госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. В России зарегистрировали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда также предназначен для терапии перекрестной пищевой аллергии. В отличие от традиционного метода ОСИТ, где используются природные аллергены, здесь применили генно-инженерный антиген из неаллергенных компонентов. Курс сокращен. Вместо 30 инъекций всего 3-5. Оптимально делать их осенью, вне сезона цветения. Пока вакцина разрешена для пациентов старше 18 лет. Она прошла клинические исследования и подтвердила безопасность, но применяться должна под наблюдением специалистов. Весь цикл производства организован в России. С приходом холодов водителям пора переходить на зимнюю омывающую жидкость. От ее состава зависит чистота стекол и безопасность. Температура на этикетке показывает точку кристаллизации в лабораторных условиях, поэтому выбирать омывайку стоит с запасом в 5-10 градусов относительно прогнозируемого минимума. На трассе из-за встречного потока воздуха и испарения спирта реальная температура замерзания повышается. Жидкость может замерзнуть прямо в форсунках. Разные незамерзайки смешивать можно, но разбавлять водой нельзя. Цвет жидкости ни о чем не говорит. Пена после встряхивания должна быстро исчезать, а мутность и осадок – признак низкого качества. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кузьменко Анастасия, Лиана Петросян. Спасибо деду за победу. Мы вспоминаем День Победы уж более 80 лет подряд. И разным способом спасибо вам внуки ваши говорят. Мы помним наши ветераны, героев знаем имена. Для вас цветут в саду тюльпаны, в них память до сих пор жива. Сегодня праздную победу, ваш подвиг нами не забыт. И каждый гражданин России вас вновь и вновь благодарит. За радость, счастье, дружбу, веру, за мир, свободу и любовь. Мы говорим спасибо деду, за нас он пролил свою кровь. Мы благодарные потомки, вас поздравляем в этот день, а за окном победы звонкой для вас цветет вокруг сирень.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Первый транш из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья уже доходит до наших семей, сообщил в своих соцсетях Александр Шуваев. Первые собственники из Белгородского, Борисовского, Краеворонского и Красноярушского округов увидели средства на своих спецсчетах. Всего по этому траншу планируется обеспечить 258 семей выплатами за утраченное жилье. Это те, кто потерял дома из-за атак ВСУ, а также жители, отселенные из пунктов со сложной оперативной обстановкой. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за постоянное внимание и поддержку белгородцев. Напомню, что с начала СВО на жилищные вопросы пострадавших жителей Белгородская область получила уже 36 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта работа не останавливается ни на день. Никого не оставим в беде, написал глава региона. Учетную запись на портале госуслуги теперь можно подтвердить в салонах операторов мобильной связи. Как сообщает пресс-служба Минцифры, подписано соответствующее постановление правительства. В ведомстве указали, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков.

предоставляющих услугу подтверждения. Также гражданам напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, стандартной или подтвержденной. Последняя дает полный доступ к функционалу госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. В России зарегистрировали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда также предназначен для терапии перекрестной пищевой аллергии. В отличие от традиционного метода ОСИТ, где используются природные аллергены, здесь применили генно-инженерный антиген из неаллергенных компонентов. Курс сокращен. Вместо 30 инъекций всего 3-5. Оптимально делать их осенью, вне сезона цветения. Пока вакцина разрешена для пациентов старше 18 лет. Она прошла клинические исследования и подтвердила безопасность, но применяться должна под наблюдением специалистов. Весь цикл производства организован в России. С приходом холодов водителям пора переходить на зимнюю омывающую жидкость. От ее состава зависит чистота стекол и безопасность. Температура на этикетке показывает точку кристаллизации в лабораторных условиях, поэтому выбирать омывайку стоит с запасом в 5-10 градусов относительно прогнозируемого минимума. На трассе из-за встречного потока воздуха и испарения спирта реальная температура замерзания повышается. Жидкость может замерзнуть прямо в форсунках. Разные незамерзайки смешивать можно, но разбавлять водой нельзя. Цвет жидкости ни о чем не говорит. Пена после встряхивания должна быстро исчезать, а мутность и осадок – признак низкого качества. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Павел Гончаров, Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая, казалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую размером шинели. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин отметил мужество жителей Белгородского приграничья. Об этом рассказал Александр Шуваев по итогам онлайн-встречи с президентом. Путин подчеркнул, что люди в приграничье живут в непростой обстановке, и государство перед ними в долгу. Он отметил, что нужно помогать жителям, семьям и бизнесу, а также восстанавливать разрушенную инфраструктуру. По словам президента, это большая работа, и правительство России будет решать эти задачи вместе с регионом. 1 октября – День сухопутных войск, праздник главной военной силы Отечества, написал в своих соцсетях Александр Шуваев. Для нас, белгородцев, этот армейский праздник имеет особенное значение. Ведь сухопутчики – танкисты, артиллеристы, ракетчики, бойцы войск ПВО, разведчики, мотострелки и представители других подразделений – это наши защитники, которые в огненном 43-м разгромили элитные дивизии и танковую мощь фашистов на Прохоровском поле. Это современные сухопутчики, которые закрывают мирных жителей белгородчины от врага. Дорогие бойцы, благодарю вас за мужество, стойкость и верность воинскому долгу. Желаю вам крепкого здоровья, успешного решения боевых задач, надежного семейного тыла и скорой победы, написал глава региона. К другим новостям. На госуслугах запущен сервис «Защита от мошенников в сети». Он поможет восстановить доступ к учетной записи, если данные уже попали к злоумышленникам, и расскажет, как защититься от кибермошенников. В сервисе два раздела. Первый – что делать, если мошенники получили пароль или код из СМС. Второй – рекомендации по безопасности. Среди них – самозапрет на кредиты и займы, запрет действий с недвижимостью без личного участия собственника, запрет на оформление договоров мобильной связи, доверенность контакт для защиты аккаунта, правила безопасного общения по телефону и защита от фишинга. Также доступны обучающие материалы по цифровой грамотности.

База актуальных мошеннических схем, тест для проверки знаний и советы для детей и пожилых. В Белгородской области за год число обладателей электронных трудовых книжек выросло на 43 тысячи. Теперь их более 259 тысяч. Электронная книжка дает доступ к сведениям о работе без участия работодателя. Можно отслеживать кадровые изменения и при необходимости отправлять данные. Выписка заверяется цифровой подписью и равна бумажному аналогу. Ее можно переслать по электронной почте. Если нужна бумажная версия, ее выдадут в клиентских офисах соцфонда и МФЦ. При выборе электронной книжки бумажную выдают на руки, но она не теряет силы. Необходимо сохранять бумажную версию, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В Прохоровке завершилось благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь». Здесь заменили тротуарное покрытие, установили современное наружное освещение, высадили зелень и поставили вазоны. Территория стала светлее и аккуратнее, а комплекс приобрел завершенный и величественный вид. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: люблю тебя.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу,

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: правовой ликбез.
1: Какая уголовная ответственность будет предусмотрена за розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции без лицензии? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
2: Федеральным законом от 26 июня 2026 года номер 188 ФЗ о внесении изменений в статью 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации вводится уголовная ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без лицензии. Наказание за указанное преступление будет аналогично наказанию за производство, поставку, закупку, в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации, хранение табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, совершенной в крупном размере, в особо крупном размере, а также организованной группой. Так, в частности, за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенную в крупном размере, накажут штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо без такового. Настоящий федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Ты моей никогда не будешь.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин отметил мужество жителей Белгородского приграничья. Об этом рассказал Александр Шуваев по итогам онлайн-встречи с президентом. Путин подчеркнул, что люди в приграничье живут в непростой обстановке, и государство перед ними в долгу. Он отметил, что нужно помогать жителям, семьям и бизнесу, а также восстанавливать разрушенную инфраструктуру. По словам президента, это большая работа, и правительство России будет решать эти задачи вместе с регионом. 1 октября – День сухопутных войск, праздник главной военной силы Отечества, написал в своих соцсетях Александр Шуваев. Для нас, белгородцев, этот армейский праздник имеет особенное значение. Ведь сухопутчики – танкисты, артиллеристы, ракетчики, бойцы войск ПВО, разведчики, мотострелки и представители других подразделений – это наши защитники, которые в огненном 43-м разгромили элитные дивизии и танковую мощь фашистов на Прохоровском поле. Это современные сухопутчики, которые закрывают мирных жителей Белгородчины от врага. Дорогие бойцы, благодарю вас за мужество, стойкость и верность воинскому долгу. Желаю вам крепкого здоровья, успешного решения боевых задач, надежного семейного тыла и скорой победы, написал глава региона. К другим новостям. На госуслугах запущен сервис «Защита от мошенников в сети». Он поможет восстановить доступ к учетной записи, если данные уже попали к злоумышленникам, и расскажет, как защититься от кибермошенников. В сервисе два раздела. Первый – что делать, если мошенники получили пароль или код из СМС. Второй – рекомендации по безопасности. Среди них – самозапрет на кредиты и займы, запрет действий с недвижимостью без личного участия собственника, запрет на оформление договоров мобильной связи, доверенность контакт для защиты аккаунта, правила безопасного общения по телефону и защита от фишинга. Также доступны обучающие материалы по цифровой грамотности, база актуальных мошеннических схем, тест для проверки знаний и советы для детей и пожилых. В Белгородской области за год число обладателей электронных трудовых книжек выросло на 43 тысячи. Теперь их более 259 тысяч. Электронная книжка дает доступ к сведениям о работе без участия работодателя. Можно отслеживать кадровые изменения и при необходимости отправлять данные. Выписка заверяется цифровой подписью и равна бумажному аналогу. Ее можно переслать по электронной почте. Если нужна бумажная версия, ее выдадут в клиентских офисах соцфонда и МФЦ. При выборе электронной книжки бумажную выдают на руки, но она не теряет силы. Необходимо сохранять бумажную версию, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В Прохоровке

завершилось благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь». Здесь заменили тротуарное покрытие, установили современное наружное освещение, высадили зелень и поставили вазоны. Территория стала светлее и аккуратнее, а комплекс приобрел завершенный и величественный вид. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z.

0: вкус на полночь. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Призывников, которые пополнят вооруженные силы этой осенью, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Он подчеркнул, срочники не будут привлекаться к задачам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины. Тем, у кого заканчивается срок службы, своевременно оформят увольнение и отправят к месту проживания. Бурдинский напомнил, что соединения и воинские части в зоне СВО комплектуются только гражданами, заключившими контракт. Мошенники обманывают россиян под видом звонков из военкомата. Аферисты убеждают жертву, что ей якобы нужно записаться на прием, чтобы уточнить данные или заменить документы. После этого преступники просят назвать код из СМС. По их словам, это номер электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва, подчеркнули в МВД. Ведомство также напомнило, что настоящие военкоматы не звонят россиянам с требованием записаться в электронную очередь. К другим новостям. Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с 2027 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов. В документе отмечается, что размер такого пособия составит 28 450 рублей с 1 января 2027 года. При этом с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка повысит до 30 385 рублей. Напомню, что в рамках законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы на поддержку семей с детьми планируют направить 10 триллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе на единое пособие семьям с детьми и индексацию материнского капитала. Страховые пенсии проиндексируют в России с 1 февраля и с 1 апреля 2027 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Как отметила зампред правительства, в стране последовательно ведут работу по повышению пенсий. Индексацию выплат для работающих пенсионеров возобновили с 2025 года. По словам Голиковой, в следующем году индексация страховых пенсий пройдет дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8% по уровню фактической инфляции и с 1 апреля – дополнительно на 3,3%. Бедность мужчин стала главной причиной разводов в России, показал опрос Центра изучения общественного мнения. Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность. Взаимное непонимание, неверность партнера, бытовые проблемы также стали одними из главных поводов разрушения брака. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по 8% опрошенных. Но финансовое положение партнера оказалось для женщин важнее даже эгоизма и измен. Только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля, а 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
7: 29-33-99.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Это плавится небо с землей.

того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена. Все потом, все потом. А покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки, в обороне разведчики кто?

0: поиск. Кандагар.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Корабли постоят.

0: и полгода.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Призывников, которые пополнят вооруженные силы этой осенью, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Он подчеркнул, срочники не будут привлекаться к задачам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины. Тем, у кого заканчивается срок службы, своевременно оформят увольнение и отправят к месту проживания. Бурдинский напомнил, что соединения и воинские части в зоне СВО комплектуются только гражданами, заключившими контракт. Мошенники обманывают россиян под видом звонков из военкомата. Аферисты убеждают жертву, что ей якобы нужно записаться на прием, чтобы уточнить данные или заменить документы. После этого преступники просят назвать код из СМС. По их словам, это номер электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва, подчеркнули в МВД. Ведомство также напомнило, что настоящие военкоматы не звонят россиянам с требованием записаться в электронную очередь. К другим новостям. Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с 2027 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов. В документе отмечается, что размер такого пособия составит 28 450 рублей с 1 января 2027 года. При этом с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка повысит до 30 385 рублей. Напомню, что в рамках законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы на поддержку семей с детьми планируют направить 10 триллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе на единое пособие семьям с детьми и индексацию материнского капитала. Страховые пенсии проиндексируют в России с 1 февраля и с 1 апреля 2027 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Как отметила зампред правительства, в стране последовательно ведут работу по повышению пенсий. Индексацию выплат для работающих пенсионеров возобновили с 2025 года. По словам Голиковой, в следующем году индексация страховых пенсий пройдет дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8% по уровню фактической инфляции и с 1 апреля – дополнительно на 3,3%. Бедность мужчин стала главной причиной разводов в России, показал опрос Центра изучения общественного мнения. Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность. Взаимное непонимание, неверность партнера, бытовые проблемы также стали одними из главных поводов разрушения брака. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по 8% опрошенных. Но финансовое положение партнера оказалось для женщин важнее даже эгоизма и измен. Только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля, а 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какая уголовная ответственность будет предусмотрена за розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции без лицензии? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
2: Федеральным законом от 26 июня 2026 года номер 188 ФЗ о внесении изменений в статью 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации вводится уголовная ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без лицензии. Наказание за указанное преступление будет аналогично наказанию за производство, поставку, закупку, в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации, хранение табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующие лицензии, совершенные в крупном размере, в особо крупном размере, а также организованной группой. Так, в частности, за розничную продажу табачной продукции и никотиносодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенную в крупном размере, накажут штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо без такового. Настоящий федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
0: Правовой ликбез.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В начале выпуска информация от оперштаба. 5 муниципалитетов атакованы ВСУ. Погиб мирный житель. В городе Грайверон при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близким. Различные повреждения от атак вражеских дронов получили населенные пункты Грайворонского, Шебекинского, Ракитянского, Белгородского и Красноярушского округов. К другим новостям. Белгородской области выделят более 300 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку современного медицинского оборудования и бронированных автомобилей скорой медицинской помощи. В частности, станция скорой медицинской помощи получит 4 бронированных автомобиля. Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского получит дополнительный аппарат МРТ и 2 новых спиральных компьютерных томографа взамен вышедших из строя. Алексеевская ЦРБ и городская больница номер 2 Белгорода будут дооснащены передвижными рентгенаппаратами. Александр Шуваев поблагодарил президента Владимира Путина за постоянное внимание к нуждам белгородчины и своевременные решения. Такая поддержка позволяет нам и дальше обеспечивать безопасность, а также оперативную и качественную медицинскую помощь жителям в условиях приграничья, написал в соцсетях глава региона. В северо-восточной части Старого Оскола временно отключили воду из-за ремонта Ильинского водозабора. Сейчас работы уже завершают. Специалисты возобновили наполнение 3 резервуаров общим объемом 28 тысяч кубов. К вечеру водоснабжение вернут. Пока воду развозят 3 автоцистернами. В новую часть города ее подают малым насосом. Продолжаем выпуск. Белгородских школьников научат ответственно использовать искусственный интеллект. С 12 октября по 10 ноября в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдет урок «Польза и вред цифрового помощника». Цель занятия – научить детей осознанно применять ИИ, распознавая его возможности и риски, такие как когнитивная перегрузка и зависимость. Проект реализуется Минцифры, Минпросвещения и некоммерческой организацией «Цифровая экономика» при поддержке IT-компаний в рамках нацпроекта «Экономика данных». Для педагогов подготовлены методические материалы на сайте цифровойликбез.рф. Контент верифицирован Институтом изучения детства. В Белгороде завершили реконструкцию участка теплосети на улице Щерса. Благодаря этому повысилась надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения 146 многоквартирных домов, в которых проживают около 43 тысяч белгородцев. Как рассказали в РИР «Энерго», работы начались еще в мае. За это время специалисты заменили почти 700 метров магистральных и районных труб. Масштабные работы подходят к концу и на других городских объектах – улицах Николая Чумичева, Привольной и Некрасова. В целом, при подготовке к холодам в областном центре в этом году заменили почти 7 километров изношенных сетей, сообщили в мэрии Белгорода. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Севастополь. Город был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II на месте татарского селения Ахтиар. Название «Севастополь» в переводе с греческого означает «город славы», «величественный город». С момента основания он стал главной военно-морской базой Черноморского флота Российской империи.
2: К началу Крымской войны это был мощный военный порт с развитой инфраструктурой. Здесь были адмиралтейства, доки, арсенал, провианские склады, флотские казармы и два госпиталя.
1: 13 сентября 1854 года началась первая героическая оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней. Город оказался перед лицом объединенных сил Англии, Франции и Турции, высадивших в Крыму более 60 тысяч солдат.
2: Ситуация была критической. Укрепления суши практически отсутствовали. Гарнизон насчитывал всего около 7 тысяч человек. На помощь пришли моряки. С кораблей сняли орудия и перебросили на берег, а экипажи пополнили ряды защитников.
1: На южной стороне возвели 7 оборонительных бастионов, главным из которых стал Малахов курган – ключевая высота, за которую шли самые ожесточенные бои. Вход в Севастопольскую бухту перекрыли затопленные корабли, чтобы предотвратить прорыв вражеской эскадры.
2: Союзники рассчитывали взять город за неделю, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Осада затянулась на 11 месяцев, в ходе которых было проведено 6 массированных бомбардировок с суши и моря.
1: Оборона завершилась 28 августа 1855 года, когда противник овладел Малаховым курганом. Русские войска оставили южную часть города, предварительно взорвав укрепления и затопив остатки флота. Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся нападению. 22 июня 1941 года в 3 часа 7 минут зенитные орудия береговых батарей и кораблей открыли огонь по приближавшимся немецким самолетам. Это был первый артиллерийский залп начавшейся войны.
2: Гитлер придавал захвату Крыма и Севастополя исключительное значение. Это позволило бы блокировать Черноморский флот и открыть путь на Кавказ.
1: Осенью 41 года немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна вышла на подступы к Севастополю. 30 октября началась героическая оборона города.
2: 11 ноября немцы бросили в бой превосходящие силы. Однако защитники, моряки Черноморского флота и соединения Приморской армии смогли отбить штурм.
1: 17 декабря противник предпринял вторую попытку, сосредоточив на узком участке до 7 пехотных дивизий. Бои шли с невероятным ожесточением. На помощь защитникам пришел Керченско-Феодосийский десант, который отвлек часть сил противника и позволил сорвать второй штурм.
2: И тогда немецкое командование стянуло к Севастополю колоссальные силы. Более 200 тысяч солдат, 600 самолетов, 450 танков. Сюда же было доставлено самое мощное орудие в мире – 800-миллиметровая железнодорожная пушка «Дора», предназначенная для разрушения укреплений. 80% всей тяжелой артиллерии вермахта было сконцентрировано под Севастополем.
1: Штурм начался 7 июня 1942 года и продолжался почти месяц. Защитники города сражались на Сапун-горе, Мекензиевых высотах, Малаховом кургане. Силы таяли. заканчивались боеприпасы.
2: 4 июля, после 250 дней обороны, город пал. Последним оплотом сопротивления стала 35-я бронебашенная батарея на мысе Херсонес, знаменитый подземный линкор. Орудия были взорваны, чтобы не достаться врагу.
1: Началась оккупация, которая продлилась долгих 22 месяца. В немецком плену оказались десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. С первых же дней был установлен режим жесточайшего террора.
2: Всем мужчинам было приказано собраться на площади. Их построили в колонну и под конвоем погнали за город по Балаклавскому шоссе. Так называемых неугодных отводили в сторону и расстреливали.
1: Балаклавское шоссе в годы оккупации стало дорогой смерти, местом массовых казней. Убить могли везде и за все. За выход на улицу ночью, за попытку дать пленным воды. Просто так, потому что человек подвернулся под руку.
2: В городе действовала подпольная организация. Руководил ею Василий Ревякин. В его доме работали штаб и типография. Подпольщики выпускали газету «За Родину», распространяли листовки, собирали разведданные, выявляли предателей, проводили диверсии. В марте 1944 года Василия рассекретили и через месяц расстреляли. Он не дожил до освобождения города всего 3 недели. В 1965 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В апреле 1944-го советские войска начали Крымскую наступательную операцию. К тому времени немецкому командованию было важно уже не столько вывести потенциальных рабов, сколько набрать побольше местных, чтобы использовать их как живой щит при эвакуации.
2: Из воспоминаний жительницы Елены Диденко.
3: Собирали всех жителей улицы, даже лежачих больных выносили из домов. Потом погнали в Стрелецкую бухту, загнали в трюм корабля. 2 дня без воды и еды провели там. 3 мая нас сняли с парохода, построили на пристани и стали выдавать по маленькой буханке хлеба каждому. При этом немцы фотографировали нас. Затем посадили на палубу.
2: Елена насчитала 17 судов, которые вышли в море вместе с теплоходом. Ночью все они повернули назад. Дорогу преградила эскадра советских кораблей. Налетели самолеты. Фашисты приказали людям кричать и махать, чтобы летчики видели гражданских. Пароход пострадал от взрыва. В живых осталось 59 из 650 человек.
1: 5 мая 1944 года начался штурм города. 7 мая советские бойцы овладели ключевой высотой – Сапун-горой, где противник создал мощный укрепрайон.
2: 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В честь этого на следующий день в Москве был дан салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
1: За время оккупации в городе было убито более 27 тысяч человек. В штольнях Инкермана заживо сожгли 3000 севастопольцев. На принудительные работы в Германию вывезли около 45 тысяч человек. Население города с довоенных 112 тысяч человек сократилось примерно до 3000.
2: К моменту освобождения уцелело лишь 6% жилого фонда. Были полностью разрушены промышленные предприятия, причалы, железнодорожные пути и тоннели, водопровод, электростанция, линии связи, школы, больницы, музеи и памятники.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Жители вручную разбирали руины, сортируя уцелевший кирпич. Саперы обезвредили более 260 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Возрождение Севастополя стало всесоюзной стройкой. 20 тысяч добровольцев со всей страны приехали в разрушенный город. К концу 1945 года промышленность и городское хозяйство начали оживать. А в 1954-м город стал одним из красивейших в СССР.
1: Севастополь превратился в музей под открытым небом. Здесь насчитывается более 2000 памятников, среди которых 394 объекта посвящены Великой Отечественной войне, 671 захоронение периода Крымской войны, а также мемориалы, связанные с историей российского флота.
2: Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море у Приморского бульвара в честь кораблей, затопленных при входе в бухту, чтобы преградить путь вражескому флоту.
1: В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Севастополь одним из первых был назван городом-героем. Но официально это звание было закреплено за ним в 1965 году.
2: На мысе Хрустальном открыт обелиск городу-герою Севастополю, один из крупнейших в России. Высота монумента более 60 метров. Стилизованные штык и парус символизируют стойкость защитников. На обелиске три барельефа, посвященные обороне, освобождению и подпольной борьбе.
1: Рядом с обелиском памятник «Матрос и солдат». 40-метровая скульптурная композиция олицетворяет единство и братство двух родов войск – пехоты и флота, которые плечом к плечу сражались за город на Черном море. Поэт Дмитрий Дарин посвятил городу стихотворение «Слава Севастополя».
2: «Здесь море всегда начиналось с небес». Здесь небо на каждого вдоволь. Здесь древнюю славой покрыт Херсонес, а ныне герой Севастополь. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, в века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы. Солдаты под землю, фрегаты на дно. Здесь все умирали достойно. И гордость как море, волна за волной, и чаек прощальные стоны. На рейде напомнят тебе корабли солдатским пропитаны прахом. Две высшие точки российской земли – Мамаев курган и Малахов. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
4: Метеор, метеор, буря 32 на связь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Никитянского, Белгородского и Красноярушского округов. К другим новостям. Белгородской области выделят более 300 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку современного медицинского оборудования и бронированных автомобилей скорой медицинской помощи. В частности, станция скорой медицинской помощи получит 4 бронированных автомобиля. Староскольская окружная больница святителя Луки Крымского получит дополнительный аппарат МРТ и 2 новых спиральных компьютерных томографа взамен вышедших из строя. Алексеевская ЦРБ и городская больница номер 2 Белгорода будут дооснащены передвижными рентген-аппаратами. Александр Шуваев поблагодарил президента Владимира Путина за постоянное внимание к нуждам белгородчины и своевременные решения. Такая поддержка позволяет нам и дальше обеспечивать безопасность, а также оперативную и качественную медицинскую помощь жителям в условиях приграничья, написал в соцсетях глава региона. В северо-восточной части Старого Оскола временно отключили воду из-за ремонта Ильинского водозабора. Сейчас работы уже завершают. Специалисты возобновили наполнение 3 резервуаров общим объемом 28 тысяч кубов. К вечеру водоснабжение вернут. Пока воду развозят 3 автоцистернами. В новую часть города ее подают малым насосом. Продолжаем выпуск. Белгородских школьников научат ответственно использовать искусственный интеллект. С 12 октября по 10 ноября в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдет урок «Польза и вред цифрового помощника». Цель занятия – научить детей осознанно применять ИИ, распознавая его возможности и риски, такие как когнитивная перегрузка и зависимость. Проект реализуется Минцифры, Минпросвещения и некоммерческой организации «Цифровая экономика» при поддержке IT-компаний в рамках нацпроекта «Экономика данных». Для педагогов подготовлены методические материалы на сайте цифровойликбез.рф. Контент верифицирован Институтом изучения детства. В Белгороде завершили реконструкцию участка теплосети на улице Щерса. Благодаря этому повысилась надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения 146 многоквартирных домов, в которых проживают около 43 тысяч белгородцев. Как рассказали в РИР «Энерго», работы начались еще в мае. За это время специалисты заменили почти 700 метров магистральных и районных труб. Масштабные работы подходят к концу и на других городских объектах – улицах Николая Чумичева, Привольной и Некрасова. В целом, при подготовке к холодам в областном центре в этом году заменили почти 7 километров изношенных сетей, сообщили в мэрии Белгорода. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

школе с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. С 1 октября вступили в силу изменения программы «Семейная ипотека». Ключевое нововведение – ставка стала дифференцированной и зависит теперь от количества детей в семье. Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что условия могут быть скорректированы. Он отметил, доходы граждан, доступность жилья и ипотека – три главные составляющие рынка.

Теперь их 60 вместо 83. Приказ уже зарегистрирован Минюстом. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, это поможет устранить перекос приемной кампании 2026 года. Слишком много олимпиад и их победителей конкурировали с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ЕГЭ. Советник президента считает, что в будущем нужно продумать формат учета результатов олимпиад при поступлении. Возможно, это будут дополнительные баллы, чтобы олимпиады не подменяли сдачу ЕГЭ. В России разработали новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования, которые вступили в силу с 1 октября. Литые смеси и асфальтобетон теперь могут быть запроектированы для различных условий движения, включая нормальные, тяжелые, экстремально тяжелые, а также для движения пешеходов, велосипедов и мототранспорта. ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участков, сооружаемых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования и делит такие дороги на объездные и подъездные, а также на 4 категории в зависимости от интенсивности движения. С 1 октября Россельхознадзор сможет назначать проверки по данным автоматической фото- и видеосъемки, включая беспилотники. Это предусмотрено постановлением правительства. Если камеры или дроны зафиксируют признаки нарушений, надзорный орган примет решение о контрольном мероприятии. Среди таких признаков – отсутствие ограждений на пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота и на территориях содержания сельхозживотных, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Поводом для проверки станут выпас на свалках, скотомогильниках и очистных сооружениях, убой скота и птицы вне специальных мест, биологические отходы в мусорных контейнерах, на полях, в лесах, оврагах и водоемах. Кроме того, постановление допускает выездное обследование с беспилотниками, если это указано в задании. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зе.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Захар Селезнев. Народное стихотворение всем героям, павшим и живым. Всем героям, павшим и живым. Честь и слава, и низкий поклон. Кто сражался в боях и в тылу, кто войною был опален. Кто сквозь труд непосильный и боль, зубы сжав, день победы ковал. Кто для нас, нерожденных еще, светлый мир на земле создавал.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев пригласил всех жителей принять активное участие в осеннем этапе месячника добровольного служения Белгородской области. В планах навести порядок на улицах и придорожных территориях, убрать опавшую листву, уделить внимание территориям социальных учреждений, кладбищ и общественных пространств, ликвидировать стихийные свалки и вывести мусор. Кроме того, нужно высадить новые зеленые насаждения и подготовить газоны к зиме, очистить родники, колодцы и пруды, убрать берега рек. Приглашаю всех. «Вместе мы сохраним и приумножим красоту нашего края», написал в соцсетях глава региона. Белгородская область подтвердила статус лидера событийного туризма. На отборочном этапе международной премии Russian Event Awards в Светлогорске наш регион завоевал 5 первых мест. Среди победителей полуфинала – головокружительная экскурсия, как лучший гастрономический маршрут, хоровод невест, высшая награда, город-крепость Яблонов – 3 первых места в номинациях музейного и автотуризма. Кроме того, Белгородская

жизни. Марии 12 лет, она развивает медиапроект «Маша-путешественница», блог о Белгороде с клипами, фотографиями и постами о достопримечательностях, улицах и людях города. Анастасия представила проект «Волонтеры-медики Белгородской области». Это молодежная социальная медиа о добровольчестве, здоровом образе жизни, первой помощи, донорстве и профилактике заболеваний. В приложении премии «Шум» в соцсети ВКонтакте стартовало народное голосование. Поддержать белгородских участников можно до 12 октября. Голос принимается один раз в сутки в каждой номинации. В Музее народной культуры подвели итоги областного конкурса фестиваля «Мода на народное». Он прошел в рамках проекта «Народная культура на ощупь и без слов», который делает творчество доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья и создает инклюзивную среду. Работу оценивали в двух возрастных категориях – от 7 до 18 лет и от 19 до 65. В номинации «Традиция» среди юных участников победила Амалия Ткаченко из Борисовского округа. Среди взрослых лучшими стали Ирина Литвинова и Антонина Прудникова из Веделевского округа, а также Евгения Резчик из Красненского. В номинации «Современность» среди молодежи первое место у Марины Фатневой из Яковлевского округа, а среди взрослых победил Сергей Новосельцев из Белгорода. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
5: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Оберег из Трехполья в наследство нам дан милой мамой, родной России.

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю.

0: сжимая детей. Под обстрелами ждем.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Севастополь. Город был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II на месте татарского селения Ахтиар. Название «Севастополь» в переводе с греческого означает «город славы», «величественный город». С момента основания он стал главной военно-морской базой Черноморского флота Российской империи.
2: К началу Крымской войны это был мощный военный порт с развитой инфраструктурой. Здесь были адмиралтейства, доки, арсенал, провианские склады, флотские казармы и два госпиталя.
1: 13 сентября 1854 года началась первая героическая оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней. Город оказался перед лицом объединенных сил Англии, Франции и Турции, высадивших в Крыму более 60 тысяч солдат.
2: Ситуация была критической. Укрепления суши практически отсутствовали. Гарнизон насчитывал всего около 7 тысяч человек. На помощь пришли моряки. С кораблей сняли орудия и перебросили на берег, а экипажи пополнили ряды защитников.
1: На южной стороне возвели 7 оборонительных бастионов, главным из которых стал Малахов курган – ключевая высота, за которую шли самые ожесточенные бои. Вход в Севастопольскую бухту перекрыли затопленные корабли, чтобы предотвратить прорыв вражеской эскадры.
2: Союзники рассчитывали взять город за неделю, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Осада затянулась на 11 месяцев, в ходе которых было проведено 6 массированных бомбардировок с суши и моря.
1: Оборона завершилась 28 августа 1855 года, когда противник овладел Малаховым курганом. Русские войска оставили южную часть города, предварительно взорвав укрепления и затопив остатки флота. Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся нападению. 22 июня 1941 года в 3 часа 7 минут зенитные орудия береговых батарей и кораблей открыли огонь по приближавшимся немецким самолетам. Это был первый артиллерийский залп начавшейся войны.
2: Гитлер придавал захвату Крыма и Севастополя исключительное значение. Это позволило бы блокировать Черноморский флот и открыть путь на Кавказ.
1: Осенью 1941 года немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна вышла на подступы к Севастополю. 30 октября началась героическая оборона города.
2: 11 ноября немцы бросили в бой превосходящие силы. Однако защитники, моряки Черноморского флота и соединения Приморской армии смогли отбить штурм.
1: 17 декабря противник предпринял вторую попытку, сосредоточив на узком участке до 7 пехотных дивизий. Бои шли с невероятным ожесточением. На помощь защитникам пришел Керченско-Феодосийский десант, который отвлек часть сил противника и позволил сорвать второй штурм.
2: И тогда немецкое командование стянуло к Севастополю колоссальные силы. Более 200 тысяч солдат, 600 самолетов, 450 танков. Сюда же было доставлено самое мощное орудие в мире – 800-миллиметровая железнодорожная пушка «Дора», предназначенная для разрушения укреплений. 80% всей тяжелой артиллерии вермахта было сконцентрировано под Севастополем.
1: Штурм начался 7 июня 1942 года и продолжался почти месяц. Защитники города сражались на Сапун-горе, Микензиевых высотах, Малаховом кургане. Силы таяли. заканчивались боеприпасы.
2: 4 июля после 250 дней обороны город пал. Последним оплотом сопротивления стала 35-я бронебашенная батарея на мысе Херсонес, знаменитый подземный линкор. Орудия были взорваны, чтобы не достаться врагу.
1: Началась оккупация, которая продлилась долгих 22 месяца. В немецком плену оказались десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. С первых же дней был установлен режим жесточайшего террора.
2: Всем мужчинам было приказано собраться на площади. Их построили в колонну и под конвоем погнали за город по Балаклавскому шоссе. Так называемых неугодных отводили в сторону и расстреливали.
1: Балаклавское шоссе в годы оккупации стало дорогой смерти, местом массовых казней. Убить могли везде и за все. За выход на улицу ночью, за попытку дать пленным воды. Просто так, потому что человек подвернулся под руку.
2: В городе действовала подпольная организация. Руководил ею Василий Ревякин. В его доме работали штаб и типография. Подпольщики выпускали газету «За Родину», распространяли листовки, собирали разведданные, выявляли предателей, проводили диверсии. В марте 1944 года Василия рассекретили и через месяц расстреляли. Он не дожил до освобождения города всего 3 недели. В 1965 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В апреле 1944-го советские войска начали Крымскую наступательную операцию. К тому времени немецкому командованию было важно уже не столько вывести потенциальных рабов, сколько набрать побольше местных, чтобы использовать их как живой щит при эвакуации.
2: Из воспоминаний жительницы Елены Диденко.
3: Собирали всех жителей улицы, даже лежачих больных выносили из домов. Потом погнали в Стрелецкую бухту, загнали в трюм корабля. 2 дня без воды и еды провели там. 3 мая нас сняли с парохода, построили на пристани и стали выдавать по маленькой буханке хлеба каждому. При этом немцы фотографировали нас. Затем посадили на палубу.
2: Елена насчитала 17 судов, которые вышли в море вместе с теплоходом. Ночью все они повернули назад. Дорогу преградила эскадра советских кораблей. Налетели самолеты. Фашисты приказали людям кричать и махать, чтобы летчики видели гражданских. Пароход пострадал от взрыва. В живых осталось 59 из 650 человек.
1: 5 мая 1944 года начался штурм города. 7 мая советские бойцы овладели ключевой высотой – Сапун-горой, где противник создал мощный укрепрайон.
2: 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В честь этого на следующий день в Москве был дан салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
1: За время оккупации в городе было убито более 27 тысяч человек. В штольнях Инкермана заживо сожгли 3000 севастопольцев. На принудительные работы в Германию вывезли около 45 тысяч человек. Население города с довоенных 112 тысяч человек сократилось примерно до 3000.
2: К моменту освобождения уцелело лишь 6% жилого фонда. Были полностью разрушены промышленные предприятия, причалы, железнодорожные пути и тоннели, водопровод, электростанция, линии связи, школы, больницы, музеи и памятники.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Жители вручную разбирали руины, сортируя уцелевший кирпич. Саперы обезвредили более 260 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Возрождение Севастополя стало всесоюзной стройкой. 20 тысяч добровольцев со всей страны приехали в разрушенный город. К концу 1945 года промышленность и городское хозяйство начали оживать. А в 1954 город стал одним из красивейших в СССР.
1: Севастополь превратился в музей под открытым небом. Здесь насчитывается более 2000 памятников, среди которых 394 объекта посвящены Великой Отечественной войне, 671 захоронение периода Крымской войны, а также мемориалы, связанные с историей российского флота.
2: Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море у Приморского бульвара в честь кораблей, затопленных при входе в бухту, чтобы преградить путь вражескому флоту.
1: В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Севастополь одним из первых был назван городом-героем. Но официально это звание было закреплено за ним в 1965 году.
2: На мысе Хрустальном открыт обелиск городу-герою Севастополю, один из крупнейших в России. Высота монумента более 60 метров. Стилизованный штык и парус символизируют стойкость защитников. На обелиске три барельефа, посвященные обороне, освобождению и подпольной борьбе.
1: Рядом с обелиском памятник «Матрос и солдат». 40-метровая скульптурная композиция олицетворяет единство и братство двух родов войск – пехоты и флота, которые плечом к плечу сражались за город на Черном море. Поэт Дмитрий Дарин посвятил городу стихотворение «Слава Севастополя».
2: Здесь море всегда начиналось с небес. Здесь небо на каждого вдоволь. Здесь древнюю славой покрыт Херсонес, а ныне герой Севастополь. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, в века величава. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы. Солдаты под землю, фрегаты на дно. Здесь все умирали достойно. И гордость, как море, волна за волной, и чаек прощальные стоны. На рейде напомнят тебе корабли солдатским пропитаны прахом. Две высшие точки российской земли – Мамаев курган и Малахов. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, века величава. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Студия Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. С 1 октября вступили в силу изменения программы «Семейная ипотека». Ключевое нововведение – ставка стала дифференцированной и зависит теперь от количества детей в семье. Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что условия могут быть скорректированы. Он отметил, доходы граждан, доступность жилья и ипотека – три главные составляющие рынка жилищного строительства. Теперь поддержка стала более адресной. Для семей с 5 и более детьми ставка 2% вне столичных регионов. Максимальные суммы кредитов увеличены с 6-12 миллионов до 18 миллионов рублей. Осталась неизменной ипотека под 6% на индивидуальное жилищное строительство, а также условия для новых регионов и Дальнего Востока. Это стратегические территории. Из-за высокой ключевой ставки бюджет ежегодно компенсирует банкам большие суммы. Чтобы снизить нагрузку и сделать поддержку более целевой, и были приняты эти изменения. Миноборнауки сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают приоритет при поступлении в вузы. Теперь их 60 вместо 83. Приказ уже зарегистрирован Минюстом. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, это поможет устранить перекос приемной кампании 2026 года. Слишком много олимпиад и их победителей конкурировали с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ЕГЭ. Советник президента считает, что в будущем нужно продумать формат учета результатов олимпиад при поступлении. Возможно, это будут дополнительные баллы, чтобы олимпиады не подменяли сдачу ЕГЭ. В России разработали новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования, которые вступили в

предусмотрено постановлением правительства. Если камеры или дроны зафиксируют признаки нарушений, надзорный орган примет решение о контрольном мероприятии. Среди таких признаков – отсутствие ограждений на пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота и на территориях содержания сельхозживотных, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Поводом для проверки станут выпас на свалках, скотомогильниках и очистных сооружениях, убой скота и птицы вне специальных мест, биологические отходы в мусорных контейнерах, на полях, в лесах, оврагах и водоемах. Кроме того, постановление допускает выездное обследование с беспилотниками, если это указано в задании. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и рот.

0: моя родина.
1: Радио Зет.

0: брат!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев пригласил всех жителей принять активное участие в осеннем этапе месячника добровольного служения Белгородской области. В планах навести порядок на улицах и придорожных территориях, убрать опавшую листву, уделить внимание территориям социальных учреждений, кладбищ и общественных пространств, ликвидировать стихийные свалки и вывести мусор. Кроме того, нужно высадить новые зеленые насаждения и подготовить газоны к зиме, очистить родники, колодцы и пруды, убрать берега рек. Приглашаю всех. «Вместе мы сохраним и приумножим красоту нашего края», написал в соцсетях глава региона. Белгородская область подтвердила статус лидера событийного туризма. На отборочном этапе международной премии Russian Event Awards в Светлогорске наш регион завоевал 5 первых мест. Среди победителей полуфинала – головокружительная экскурсия, как лучший гастрономический маршрут, хоровод невест, высшая награда, город-крепость Яблонов – 3 первых места в номинациях музейного и автотуризма. Кроме того, Белгородский центр туризма получил награды за фестиваль вареников, парк «Ключи» и маршрут «Река времени». А проект «Между строк и линий фронта» отмечен специальным дипломом за патриотический подход. Список победителей в этом полуфинале доказывает, что Белгородская область уверенно держит планку и в гастрономическом, и в музейном, и в природном, и в автотуристском направлениях. Общенациональный финал премии пройдет с 19 по 21 ноября в Ярославле. Белгородцы вышли в финал Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум». Регион представляют Мария Чернышова в номинации «Яркий старт» и Анастасия Демещенко в номинации «Энергия жизни». Марии 12 лет, она развивает медиапроект «Маша-путешественница», блог о Белгороде с клипами, фотографиями и постами о достопримечательностях, улицах и людях города. Анастасия представила проект «Волонтеры-медики Белгородской области». Это молодежная социальная медиа о добровольчестве, здоровом образе жизни, первой помощи, донорстве и профилактике заболеваний. В приложении премии «Шум» в соцсети ВКонтакте стартовало народное голосование. Поддержать белгородских участников можно до 12 октября. Голос принимается один раз в сутки в каждом

Фатневой из Яковлевского округа, а среди взрослых победил Сергей Новосельцев из Белгорода. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Милана Фадеева.
2: Колесников Илья.
1: Рима Казакова.
2: На фотографии в газете.
1: На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем, в обнимку четверо рва, и было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Где чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик.
2: Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио З.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому.

0: немножко, ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.

Я сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены.

Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не перекрывать. Постарайтесь успокоиться, и кто не появится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Две летных смены на сегодня в плане.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: как ты.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Мы с

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Остров Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: На ковре

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня из России моей, уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая рыдает.

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.